0: 3, есть мир 3, протяжка.
1: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: Да, есть секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. Let me run the full back, classic from way back. Fat the 8, greatest hits. Full back, classic from way back. Greatest hits.